транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
1: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
8: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
9: ООО РВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.

0: музыки.
1: Для музыки.
2: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 6 часов утра. Радио.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 17 градусов.
1: Реклама. Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
1: ОРВВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, Карасуй, область, Полоц, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
1: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО СЗ-3СТМ-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43 81 50. Улица Гагарина, 50.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Пить его можно много и часто. Выпьешь, и жизнь сразу снова прекрасна. И жажду легко может он утолить. Чай очень полезен, его нужно пить. Среди магазинов «Милый дом» электрические чайники 1,7 литра от 699 рублей. Френч-прессы в ассортименте от 189 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6. ТРЦ «Джасмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.

0: голос за любимую песню прямо сейчас.
1: Лавradio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
4: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
1: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
8: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
9: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Подробности в приложении VBJob. 18+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 8 часов утра. Радио.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в Светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Город не ждет. И тормоза тоже.
7: В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Водомаз выгодно. Цепь из красного золота 585-й пробы всего 8490 рублей. Якорное плетение, алмазная обработка и особый блеск золота. Выбирайте свою цепь в магазинах Адамас. АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске. 20 66 66.
5: «Лаврадио». «Лаврадио».

0: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 17 градусов.
1: Реклама. Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Телефон рекламной службы Лаврадио в Магнитогорске 20-66-66.
4: Love me like you do, la la, love me like you do, touch me like you do.
3: Лаврадио.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов утра. Утро с любовью.
2: Стартует четверг, стартует октябрь, мы стартуем, главное, без пробуксовок. При этом плавно, но уверенно. Меня зовут Сергей Сорокин, это шоу «Love Start». И чуть не забыл сказать, что стартует и драйвовый музыкальный проект «Love Power». DJ Light представит все самые горячие треки в эксклюзивном увлекательно-танцевальном мэшап-миксе. Зажигательные мотивы точно заставят тебя проснуться и создадут правильное настроение. Слушай эксклюзивно в эфире «Love Radio» прямо сейчас.
0: «Love Radio» представляет
1: правильный ритм твоего сердца.
0: DJ Light.

0: Низкий поклон диджею Лайту, 7.19. Доброе утро, продолжаем.
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».

0: Галушка. ТРК-гостиный двор. Третий этаж.
1: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте голос-притяжение.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
2: Обувь подольше может служить, если ее аккуратно хранить. Будет с вещами меньше хлопот, если сложить их в новый комод. В сети магазинов «Милый дом» этажерки для обуви от 699 рублей. Комоды в ассортименте от 1399 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом» – все нужное в нем.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
6: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 2066.
7: «Лавстарт» в эфире «Лаврадио».

0: Астрогайд.
1: Гороскоп на 1 октября.
2: Овны.
1: Уделяйте внимание деталям в работе.
2: Тельцы.
1: Новые маршруты придадут силы энергии.
2: Близнецы.
1: Будьте готовы к неожиданной идее, которая перевернет планы.
2: Раки.
1: Уделяйте время личному росту, чтобы убрать сомнения в собственных силах.
2: Львы.
1: Ваше жизнелюбие сегодня поддерживает друзей и близких.
2: Девы.
1: Практичность окажется полезной для вашего кошелька.
2: Весы.
1: Не бойтесь экспериментировать с внешностью. О как!
2: Скорпионы.
1: Гибкость в рабочем процессе поможет преодолеть трудности.
2: Стрельцы.
1: Взгляд со стороны откроет вам новый путь к цели.
2: Козероги.
1: Неожиданное событие днем может привести к выгодному решению.
2: Водолеи.
1: Искренне поблагодарите Вселенную за все хорошее, что у вас есть.
2: Рыбы.
1: Слова одобрения от вас являются импульсом к действию для других. Ну, доброе слово, оно и кошке приятно. Так что давайте побольше комплиментов, побольше.
0: Астрогайд. Реклама.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» — новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО «СЗ-3СТМ-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Водомаз выгодно. Цепь из красного золота 585-й пробы всего 8490 рублей. Якорное плетение, алмазная обработка и особый блеск золота. Выбирайте свою цепь в магазинах «Адамаз». АО «Первая ювелирная сеть». Москва. ОГРН 518-774-601-3670.

Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж. Телефон рекламной службы Лав Радио в Магнитогорске 20 66 66.

0: вам желаю. Ну и хорошей дороги до офиса, конечно же. Кстати, в наших российских офисах могут появиться детские комнаты. По словам автора инициативы, в общественных местах же они есть, правильно, в аэропортах, ресторанах, в торговых центрах. Чем же офисы хуже? Не знаю. Теперь фраза «Ну ты детский сад устроил» будет, наверное, использоваться намного чаще. Мы с вами, кстати, детский сад в эфире Love Radio устраивать не будем. Лучше серьезно и по-взрослому устроим кулинарный четверг и обсудим с 8 до 9 тему форума. Расскажи про свое любимое блюдо, рецепт которого ты поменял, ну или поменяла, докрутил или докрутила до совершенства. Вот никто не додумался, а у тебя все получилось. Просто настоящий кулинарный шедевр вышел. 8-915-300-106-6, Макс Love Radio. И уже с 7 утра, кстати, в нашем канале висит кружочек с темой форума. Пишите свои комментарии, больше комментариев, интереснее обсуждения. Дерзайте. В финале часа послушаем свежую работу под названием «Let me forget you». Это Уорринер и Лорин.
1: Реклама. Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей. 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория. Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
6: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
7: Любимая, там дождь. Возьми такси.
6: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
8: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
9: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
10: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 веб-видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
11: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе. Подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 000 рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте ВБ-джоб.
12: ОРВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ.
13: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
14: Фантастика. Бизнесу быть. Точка.Банк.
15: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
16: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
17: Я люблю тебя.
16: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: музыки. Для музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов утра. Love News.
2: Цены на коммунальные услуги вырастут. В Москве начали давать отопление. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России с 1 октября проиндексируют тарифы на ЖКУ. Финальная сумма в платежках вырастет от 8 до 22% в зависимости от условий, объема и количества услуг. В Москве предельный уровень повышения составит 15%. Власти предложили создать единую платформу согласий на портале госуслуги, а также разработать базу участников мошеннических схем. Такие инициативы предусмотрены в рамках третьего пакета мер по защите россиян от киберафилистов. Помимо этого, в Минфине призвали ввести контроль за распространителями сим-карт. Продавать их смогут только прямые дилеры. Поэтапную подачу тепла начали в Москве. Она займет несколько дней. Как сообщил заммэра столицы Петр Бирюков, в первую очередь отопление появится в детсадах, школах, больницах, позже в жилых домах и офисах. В Москве расширили возможности олимпиадной подготовки. Как рассказала заммэра Анастасия Ракова, почти 10 тысяч учеников 3-6 классов смогут углубить знания по математике и естественным наукам и подготовиться к интеллектуальным соревнованиям. Более чем в 40 школах откроются кружки с интерактивными заданиями, командными квизами, лекциями и экскурсиями. Для отбора необходимо пройти диагностику на платформе «Московская электронная школа». Первая волна начнется 5 октября. Ученики 5-6 классов, которые покажут лучшие результаты, попадут на бесплатные летние тематические смены Центра педагогического мастерства, флагманской столичной площадки по подготовке школьников к олимпиадам.
3: Здесь не просто будут заниматься, готовиться к олимпиаде, будут детские олимпиады, различные такие кружковые движения, которые позволяют нам выявлять талантливых детей и уже индивидуально их сопровождать.
2: Криштиану Роналду окончательно завершил карьеру в сборной, пишет зарубежные СМИ. Матч Лиги наций против Уэльса стал финальным для футболиста за национальную команду.
4: Первое октября – отличный повод вспомнить о том, что и Новый год уже совсем скоро и не за горами, каких-то 3 месяца, и будем праздновать долго, шумно, беспощадно. Всегда приятно об этом подумать, но приходится возвращаться в реальность, а тут – форум. Кулинарный четверг объявляю открытым. Расскажи про свое любимое блюдо, рецепт которого ты поменял или поменяла, докрутила или докрутила до совершенства. Никто не додумался, а вот ты, да, молодец, и получился самый настоящий кулинарный шедевр. Вот если честно, то лично мне, ну, не знаю, совершенно как-то не нравится, когда меняют рецепт того блюда, которое гарантированно вкусное, если приготовлено строго по рецепту. Но ведь нет, кулинарные эксперименты наши все. Я, конечно, вопросов нет, но вот зачем этот вопрос меня мучает всегда. Хотя, наверное, и правда бывают удачные эксперименты или случайные какие-то ингредиенты попадают в готовый рецепт и получается вполне себе вкусно или даже вкуснее, чем оригинальный рецепт. Вот об этом, обо всем напишите 8-915-300-106-6 Макс Лав Радио и комментарии под кружочком в нашем канале тоже оставляйте, интересно почитать, скоро обсудим все.
0: Love Start. Заряд любви и позитива. В эфире Love Radio.

0: что думаешь ты?
1: Так, ну что, кулинары, расскажите про свое любимое блюдо, рецепт которого поменяли, докрутили до совершенства. Вот никто не додумался до этого, а ты, да, поэкспериментировал, и получилось ням-ням. Владимир, кулинар Владимир присоединяется к обсуждению. Привет, я обычно готовлю по субботам картошку дольками в сметанном соусе со свининой в духовке с итальянскими травами. А один раз взял, принес с охоты зайца, вымочил его вместо свинины в маринаде, суп. Вот было классно. Получилось, просто пальчики оближешь. Володя, что ты с нами делаешь, а? Ну, слюни потекли просто. Это, конечно...

0: наверное, блюдо больше для обеда или для ужина подходит. Сейчас только завтрак, но тем не менее. Отличный рецепт, берите на заметку. Данил подключается к обсуждению. Лично я только ходил на кулинарные мастер-классы. Понял, что я вообще не повар. С другой стороны, я думаю, отчаиваться не стоит ни в коем случае, потому что бутербродик, яюшенку мы всегда сделаем. Данил, и ты, и я, конечно же. Всем приятного аппетита, кто завтракает. Пишите свои истории на тему форума. Расскажите про свое любимое блюдо, рецепт которого поменяли, докрутили до совершенства, и получилось как никогда вкусно. 8-915-300-106-6. Макс Лав Радио. На ближайшее время Two Colors, еще By Indian, ну и сейчас трек Forever в эфире Лав Радио.
1: Форум. А что думаешь ты?

0: думаешь ты?
1: На тему про любимые блюда расскажи. Расскажи, как ты докрутила или докрутила его до совершенства. Никто так не смог, а у тебя получилось. Яна написала в Max Love Radio очень коротко. Привет, сацили. Ну что сацили, непонятно. Как ты изменила это блюдо, что у тебя получилось очень вкусно? Я вот знаю только, что это соус грузинской кухни. Ну и также называется готовое блюдо курицы или цыпленок под соусом. Давайте конкретнее, если пишете. 8-915-300-106-6 Max Love Radio. Жду.
0: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В «Уралпрофиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе, 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. «Уралпрофиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
12: Есть

Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж. Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Адам. Форум «А что думаешь ты?»
1: Продолжаем суждение. Расскажи про свое любимое блюдо, рецепт которого ты поменял, докрутил до совершенства, и получилось, ну, просто вау. Тут уже, кстати, на бестроганов люди покушаются. Доброе утро. Я бы поменял в блюде мясо на более хорошее без жира и еще положил бы авокадо с помидорками и, конечно, салат, а на заправку масло бы сделал. Ну, окей, вариант. Кстати, у этого классического блюда из говядины какое-то бесконечное количество рецептов. Только что посмотрел в интернете. Но ты молодец, слушаешь свое сердце и вкусовые рецепторы. Давайте посмотрим, что Наталья нам предлагает. Доброе утро. У свекрови Валентины Николаевны есть коронные оладушки на кефире, а я их делаю на цельнозерновой муке с овсяными хлопьями, клюквой и брусникой. Практически ПП оладушки получаются. Ну, это здорово, конечно, но скажу вам так, мы с Валентиной Николаевной точно знаем, что жирные, максимально калорийные оладьи на кефире — это best of the best. Куда там ваши ПП? Не смешите. 8-915-300-106-6, Макс Лав Радио. Пишите свое мнение по теме форума.
0: Форум. А что думаешь ты?
2: Лав Радио года. По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 17 градусов.
3: Реклама. Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж. В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
0: Телефон рекламной службы Лав Радио в Магнитогорске 20-66-66.

0: что думаешь ты?
1: У каждого из нас есть какое-то любимое блюдо. Почему-то его иногда хочется докрутить и поменять, чтобы, ну, довести до совершенства. Вот такая тема форума сегодня. Мы общались, как вы это делали и с какими конкретно блюдами. И вот что стало очевидно из сегодняшнего обсуждения. Оладушки разные нужны. Пирожки разные важны. И не просто так все это придумали. Если бы мы с вами не экспериментировали, то не было бы столько вкусной еды. Однако... Если, ну вот, любит человек борщ такой, какой он есть, и никакой другой он есть борщ не хочет, прошу, не надо добавлять в рецепт ничего лишнего. Всем нам максимально вкусного завтрака сегодня. Доброго утра. С тобой Сергей Сорокин, это Love Start. Обсуждение форума продолжаем в мессенджерах 8-915-300-106-6. Пишите, обязательно откликнусь на все ваши сообщения. Но в ближайшее время новости с Юлией Беляковой, Дима Билан, твой номер один и... Еще диджей Годжа, Джейсон Деруло и Мелоди Мичико в эфире Love Radio.
0: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
4: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
5: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс Консалтинг от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
9: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
10: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
11: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
12: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности приложения WebJob 18+.
13: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
14: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 веб-видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
15: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
16: Дорогой, а что это ты напеваешь?
15: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
16: О, нам давно нужна зимняя резина.
15: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
17: Шины, диски куплю в колесо.ру.
18: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
19: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
20: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
21: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-180-1. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Территория индустриальный парк Каледина. Дом 6, строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
21: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
22: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
23: Фантастика.
24: Бизнесу быть. .банк.
25: АУ .Точка. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк .Точка». Подробности на .com. 18+.
26: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
27: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
26: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов утра. Love News.
2: Условия семейной ипотеки изменились. Apple анонсировала устройство для умных домов. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Ставка и лимит по семейной ипотеке с сегодняшнего дня будут зависеть от количества детей и региона. Так, россияне с одним малышом смогут приобрести квартиру по ставке 10%, с двумя – 8%, тремя – 6%, четырьмя – 4%, а пятью и более – 2%. При этом на момент заключения договора хотя бы один ребенок должен быть младше 7 лет. В Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области ставки будут на 2 процентных пункта выше. В России хотят запретить детям до 16 лет ездить на электросамокатах. В Следственном комитете предложили ввести права для управления средствами индивидуальной мобильности. Это даст гражданам статус водителей транспорта. Помимо этого, в ведомстве прорабатывают полный запрет движения СИМ по пешеходным зонам и тротуарам. Apple планирует выйти на рынок умных домов. Презентация первого продукта назначена на 13 октября. По информации Bloomberg, компания также хочет анонсировать первое обновление HomePod Mini с момента выхода этого устройства в 2020 году и первую телевизионную приставку с 2022. Синоптики рассказали, в каких регионах России пойдет первый снег. Так он ожидается в Екатеринбурге 2 и 3 октября, далее в Казани и Ульяновске. В мегаполисах набирает популярность кадл-пати. Россияне покупают билеты, чтобы собраться в одном месте, подержаться за руки, обняться и почувствовать тепло друг друга. Психологи объясняют, потребность в подобных встречах вызвана тем, что жители городов-миллионников часто одиноки, а нервная система человека нуждается в тактильном контакте для борьбы со стрессом. Прикосновения снижают уровень кортизола и повышают выработку окситоцина, даря ощущение безопасности. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Радио представляет Love Star. Просыпайся с любовью.
3: Вообще, это, конечно, гениальная идея. Почему я всю жизнь со всеми бесплатно держусь за руки и обнимаюсь? Наверное, потому что я не одинок. Зумеры, кстати, тоже не хотят быть одинокими, поэтому дружат мемами. Что это такое? Ученые выяснили, что так делают 9 из 10 молодых людей. Они не обсуждают личную жизнь или какие-то новости, а только перекидывают смешные картинки и этим очень довольны. В реальной, причем, жизни они не встречаются. Ну, или делают это очень редко. Так что, если вы давно не виделись с другом, но обменялись 10 мемами, это настоящая дружба на современный лад. Нет, нет и еще раз нет. Честно вам скажу, только личная встреча. Настаиваю на этом. Вот мы с вами молодцы. Каждое утро проводим вместе с 7 до 11. А также в нашей компании Тувилу, Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать и прямо сейчас Кима Саундс, Rise Slow, давайте слушать.

0: В эфире Love Radio.
1: 9.18, желаю доброго утра и напоминаю, что у тебя есть отличная возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ. Это специальная подборка клипов плюс возможность общаться прямо в эфире. Для этого нужно отсканировать QR-код с экрана «Действуй». Лучшее признание в любви или сообщение о знакомстве окажется еще и на волнах Love Radio. Их можно будет услышать по средам в вечернем эфире. Проект также можно смотреть по четвергам в 16 часов и по пятницам в 9.00. Категория 16+. Уже очень близко гороскоп. Кому сегодня важно уделить внимание деталям в работе, узнаем об этом совсем скоро. Ну а через пару минут Fastboy Music Sounds в эфире Love Radio.
2: Реклама. Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
3: На свете есть много полезных вещей, таких как контейнер для овощей. В голове, чтобы в бане было не жарко, для бани нужна специальная шапка. В сети магазинов «Милый дом» контейнеры для овощей от 199 рублей. Шапки для бани в ассортименте от 129 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом» — все нужное в нем.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске. 20-66-66.
9: Love me like you do, la la, love me like you do, touch me like you do.
8: «Лаврадио».

Радио. Love Start. В эфире Love Radio.

0: Астрогайд.
1: Гороскоп на этот четверг, на 1 октября. Погнали.
2: Овны.
1: Уделяйте внимание деталям в работе.
2: Тельцы.
1: Новые маршруты придадут силы и энергии. Главное, не заблудитесь.
2: Близнецы.
1: Будьте готовы к неожиданной идее, которая перевернет все ваши планы.
2: Раки.
1: Уделяйте время личному росту, чтобы убрать сомнения в собственных силах.
2: Львы.
1: Ваше жизнелюбие сегодня поддерживает друзей и близких. Как это мило.
2: Девы.
1: Практичность окажется полезной для вашего кошелька. Побольше денег и всем.
2: Весы.
1: Не бойтесь экспериментировать с внешностью.
2: Скорпионы.
1: Гибкость в рабочем процессе поможет преодолеть трудности.
2: Стрельцы.
1: Взгляд со стороны откроет вам новый путь к цели.
2: Козероги.
1: Неожиданное событие днем может привести к выгодному решению.
2: Водолеи.
1: Искренне поблагодарите Вселенную за все хорошее, что у вас есть.
2: Рыбы.
1: Да, ну и рыбы, слова одобрения от вас являются импульсом к действию для других. Имейте в виду.
0: Астрогайд.

0: Love Start. Утро с любовью.
1: Так, вопрос ко всем. 9.34, доброе утро. Вы уже слышали про концерт? Ну, вообще должны были слышать. В любом случае, расскажу. Love Radio дарит тебе шанс попасть на новое шоу Ольги Бузовой. Единственный эксклюзивный показ, которого состоится 2 октября. То есть уже завтра в столичной лайф-арене. Организаторы обещают масштабные движущиеся театральные декорации. Еще вдоль всей арены будет смонтирована специальная дорога, которая позволит артистке в буквальном смысле долететь до самой дальней от сцены трибуны. Так Оля отметит первое десятилетие своей творческой карьеры. Если хочешь попасть в число избранных, скорее пиши к нам в мессенджер Макс по номеру 8-915-300-106-6. Если твое сообщение со словом «Бузова» окажется, ну, пускай пятым, то я тебе перезвоню и обеспечу твое присутствие на этом шоу. Возрастное ограничение 18+. Так что действуй.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
0: Реклама. Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале. Go!

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
2: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» — новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО СЗ-3СТ-М-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43 81 50. Улица Гагарина, 50.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
4: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: утро с любовью.
1: Love Radio дарит тебе шанс попасть на новое шоу Ольги Бузовой. Оля отметит первое десятилетие своей творческой карьеры. И у нас есть победитель. Это Надежда. Надежда, привет.
2: Привет.
1: Привет. Как твое настроение? Из какого ты города, кстати?
2: Я из Тюмени.
1: Ой-ой-ой, ничего себе. А ты в курсе, что концерт уже завтра? Ты успеешь долететь?
2: Я успею. Я вчера была в Турции, сегодня в Тюмени, завтра буду в Москве.
1: Вот ничего себе, люди хорошо в Тюмени живут. Я тебя поздравляю, ну потому что твое сообщение с фамилией Бузова прилетело к нам под номером 5, а это, в общем-то, и было главным условием. И вручаю тебе 2 билета на эксклюзивный показ шоу Ольги Бузовой. Разрешаю себе. Все это 2 октября в столичной лайф-арене. Классных тебе впечатлений и невероятных эмоций. Надежда.
2: Спасибо огромное. Я очень люблю Ольгу Бузову.
1: Ну, супер. Скорее беги покупать билеты, а то не успеешь. Хорошо, поздравляю тебя еще раз.
2: Спасибо большое.
1: Все, Тюмени, привет. Ну, а у нас в ближайшее время Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна «Отражение». Давай слушать.

0: Если честно, то даже не знаю, как я умудрился это пропустить, но хорошо, что вовремя спохватился. Международный день кофе отмечается сегодня, 1 октября. Передайте всем кофеманам. Сегодня любимый напиток можно пить, ну, просто в неограниченных количествах, чтобы отпраздновать как следует. С тобой тоже лютый кофеман Сергей Сорокин. Это шоу Love Start. Наливаем чашечку капучино или эспрессо и в 10:00 слушаем новости с Юлией Беляковой. А до этого наслаждаемся треком Temper City Self-Aware в эфире Love Radio. Доброго утра всем и каждому.
1: Реклама. Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей. 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум технологии. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
3: О, РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, Городской область, Народск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
6: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
7: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
8: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
9: Фантастика! Бизнесу быть. Точка.Банк.
10: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
11: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 веб-видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
12: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
13: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
14: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
15: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
16: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, Tour от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
17: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
18: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полдень. Love News.
2: Некоторым гражданам будет сложнее получить кредит. Джим Керри женился. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. ЦБ с 1 октября ужесточили правила выдачи потребительских кредитов гражданам с высокой долговой нагрузкой. Финорганизации смогут выдавать меньше новых займов клиентам, которые уже направляют на погашение долгов больше половины своего дохода. При этом условия одобрения ипотеки на квартиры и строительства частных домов не изменились. В России зарегистрировали вакцину от аллергии на пыльцу березы. Препарат Аллегарда поможет в профилактике и лечении реакции на цветение. Курс состоит из 5 инъекций с интервалом в месяц. Начинать его планируют в октябре, чтобы закончить до сезона опыления. Представители нескольких сфер в России зарабатывают в среднем более 200 тысяч рублей по итогам июля. Согласно данным Росстата, речь идет о тех, кто добывает нефть и природный газ, производит табачные изделия, связан с деятельностью воздушного и космического транспорта, а также оказывает финансовые и страховые услуги. Бруклин Бекхэм и Никола Пильц приехали в Париж на неделю моды. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Джим Керри тайно женился в третий раз. Актер связал себя узами брака со своей давней возлюбленной Минха. Свадьба состоялась в полной секретности, без участия папарацци и широкой огласки. Артист не любит распространяться о личном. Еще в апреле 22 года звезда в шутку предположил, что может завершить карьеру, чтобы насладиться тихой жизнью. Эксперты объяснили, почему тяга к сладкому обостряется по вечерам. Все дело в усталости от самоконтроля в течение дня и привычки есть что-нибудь вкусное после ужина. Помимо этого, желание чем-то полакомиться традиционно вырастает осенью. Из-за холода и сырости организм ищет способы согреться. Горячая еда и напитки быстро дают тепло. Это были новости Love Radio.
0: Love Start. Утро с любовью.
3: Да что хотите, можете нам сладкоежкам говорить, зато мы добрые. Хотя, видимо, в ближайшее время станем чуть-чуть буквально злее, ну потому что придется худеть, чтобы найти одежду своего размера. В масс-маркете начали сокращать количество вещей больших размеров. Бренды урезают ассортимент XL, поскольку спрос на них снижается. В некоторых магазинах вообще считают крупным размером уже L-ки или даже M-ки. Хотя, что же получается, если нам всем немного поднабрать, в том числе за счет сладкого, то снова спрос повысится. Юля, неси пирожное. Будем улучшать спрос на Excel, потому что мир должен быть добрее, а не худее. Я думаю, с этим никто спорить не будет. Хорошо, что спрос на музыку, кстати, стабильный, хороший. Именно поэтому в эфире Love Radio ее так много уже в ближайшее время. Новый трек от Two Colors. А прямо сейчас Ave, Meet Me in the Dark в эфире Love Radio.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Это Серябкина. Прямо сейчас делай громче и лови мой трек «Слава».
0: В эфире Love Radio.

0: эфире Love Radio.
1: Очень классная пора для отдыха, и понятно, что у нас в стране люди традиционно любят отдыхать на природе, но если раньше это была какая-нибудь палатка или дача, или быстро возводимый шалаш, я не знаю, то сейчас всем подавай комфорт. Поэтому спрос на глэмпинги в России и вырос на 10%. Кстати, чаще всего мы с вами отдыхаем в Подмосковье, Ленинградской области, Краснодарском крае, а также в топе Нижегородская область, Карелия, Башкортостан и Дагестан. Вывод напрашивается сам собой. Русский человек готов превозмогать любые трудности, но только если в конце дня его ждет ортопедический матрас, вкусная еда и компот. Ну и, наверное, еще отборная музыка, такая, например, как Arctic Asti, «Лампочки» и «Cat's Eye Animal» в эфире Off Radio. Все это послушаем в ближайшее время.
2: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
2: Водомаз выгодно. Цепь из красного золота 585-й пробы всего 8490 рублей. Якорное плетение, алмазная обработка и особый блеск золота. Выбирайте свою цепь в магазинах «Адамас». АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
9: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
10: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
9: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
11: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20 66 66.
12: Лаврадио.

0: Love Start. Утро с любовью.
1: 10:33, и на глаза попался опрос, который провело одно из дейтинг-приложений. Оказывается, 83% респондентов считают комплиментом слово «ботан», а 95% хотят встречаться с таким человеком. Вот так нежданчик, очень-очень неожиданно, честно сказать. Ну, окей, смотрим дальше. Также более 50% респондентов ответили, что если человек может блеснуть умом во время свидания, то это очень сексуально. Сейчас для такого типа людей даже используют слово «нерд». Ну что, принято, понято. Теперь вместо тела качаем мозг. Это Love Start. Надеюсь, уже все окончательно смогли проснуться и влиться в рабочий четверг. А если нет, то вызываю творческую бригаду в составе Вани Дмитриенко и Ани Пересильд. Пусть своим силуэтом тебя разбудят. Но это если у Робина Шульца через пару минут ничего не получится. Посмотрим.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
3: Реклама. Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.

0: старт. Внимание, просыпаемся. То сейчас уже все получилось и можно объявить. Утро четверга закончилось. Уверен, у тебя получилось взбодриться и ты готов победить этот рабочий четверг. Искренне этого желаю. Меня зовут Сергей Сорокин. Я бы рад еще пообщаться с тобой в эфире Love Radio, но я не жадный, поэтому с удовольствием уступаю место своим коллегам. Юлия Белякова будет звучать с выпуском новостей в 11 часов. Макс Абдуллин уже торопится к вам и обещаю, с минуты на минуту он будет здесь. Макс, я за тебя поручился, не подведи. А еще вечером Дима Вебер заберет тебя с собой в мир интересных историй и фактов о музыке. Ну все, классного дня и до завтра. С 7 до 11 буду здесь в шоу Love Start.
1: Реклама.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений в Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
7: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
8: Телеканал СТС представляет.
9: Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
10: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
9: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
11: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
12: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
13: Мир. Каждый день в твоих руках.
14: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
15: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ.
16: Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00. Категория 16+.
17: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я за спасибо.
18: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.

0: Много музыки. Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске. Час дня. Love News.
2: В России вступил в силу закон о маркетплейсах. На госуслугах появится красная кнопка. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Россияне смогут направлять жалобы, требования о возврате или обмене товара продавцу непосредственно через онлайн-площадку. Это позволяет закон о маркетплейсах, вступивший в силу сегодня. Более того, платформы будут обязаны перепроверять все данные о продукции через государственную информационную систему. Меры направлены на защиту прав покупателей и уменьшение подделок. В Кабмине анонсировали появление на госуслугах красной кнопки от мошенников. По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, сервис позволит заморозить значимые онлайн-операции, если человек понял, что стал жертвой аферистов. Банки и операторы связи уже подключают механизм. После нажатия кнопки злоумышленники не смогут перевести деньги от имени пользователя или сменить его пароли. ВОЗ призвали повышать налоги на табак, алкоголь и сахаросодержащие напитки, чтобы население меньше их потребляло. Как пишет РИА Новости, в организации позитивно оценили опыт России и других государств, использующих такие средства для решения задач по охране здоровья. Россияне чаще выбирают новогодние поездки в Египет, Вьетнам, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты, сообщают туроператоры. Отмечается, что средний чек на январские каникулы сохранился примерно на уровне прошлого года. Продолжительность отдыха составляет 9-10 дней. Бренд Road Hailey Bieber выходит на европейский рынок. Компания запускается сразу в 19 странах и будет представлена более чем в 500 магазинах Sephora. Напомню, собственную линейку уходовой и декоративной косметики модель запустила в 2022 году. Еще больше интересных новостей, актуальной информации, истории о любимых знаменитостях ищу в официальной группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
3: Большим музыкальным разнообразием проведем и новый час. Здесь в эфире Love Radio в первые 20. Биби Рекс и Дэвид Гетта, Камли Харрис. На старте Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre. Меня зовут Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Хорошего дня и большой привет.

0: Love Radio.
1: Я долго искал других, но в себе ответ. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде

0: ты любишь? На одной волне. Love Radio.
1: Пауза на Эфикл, только что в эфире Love Radio. Немножко грустинки, чтобы разбавить ее контрастными треками. И вот какие отметятся в следующие 40 минут. Дима Билан и Мари Краймбрери. It's my life. Немного раньше Тедди Свимс. Мистер Новый Дау. И после небольшой паузы Медузы. Генри Камомайл. Don't wanna go home. Слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
4: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале. Let's go!

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Одежда быть аккуратной должна. Для этого гладильная доска нужна. А если же доску уже приобрел, купить не забудь для нее чехол. В сети магазинов «Милый дом» гладильные доски в ассортименте от 889 рублей. Чехлы для гладильных досок от 189 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6. ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
2: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
3: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» — новый взгляд на качество жизни.
4: Застройщик ООО СЗ-3СТМ-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
5: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: вами знаем наизусть. Crazy in Love, Beyoncé, Jay-Z. Только что в эфире Love Radio. И, пожалуй, не найти лучше трека, который бы точнее передал обезумевшие чувства в период влюбленности. Давайте сохранять их на всю жизнь, как плейлист из любимых треков. И впереди у нас Flo Rida, Good Feeling из музыкального прошлого Disturbed, The Sound of Silence и Дима Билан, Мари Краймбрери, It's My Life после короткой паузы.
1: Реклама.
2: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО Jason and Partners Consulting от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
4: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
5: Любимая, там дождь. Возьми такси.
4: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
6: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
7: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
9: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
10: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Много музыки. Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 2 часа дня.
2: В ближайшие 20 минут этого часа настроение задавать и поддерживать будут Тейлор Свифт, Нептуника, Клава Кока, Маршмеллоу, на старте Шакира и Бёрна Бой, Дай-Дай, у микрофона.

0: Ты слушаешь Love Radio.
1: Только что премьера Lucky Ones в эфире Love Radio. Это топики Carte Blanche. Ну а тем временем Love Radio дарит тебе возможность отправиться на единственное эксклюзивное шоу Ольги Бузовой «Разрешаю себе», которое пройдет уже завтра в Live-арене. Это шоу коснется каждого, потому что вдоль всей арены будет смонтирована специальная дорога, которая позволит артистке в буквальном смысле долететь до самой дальней трибуны и самая длинная в истории российских шоу «Аванс-сцена» 200 метров. Если ты хочешь оказаться на грядущем выступлении Ольги Бузовой, прямо сейчас пиши в мессенджер Max Love Radio сообщение с любым текстом, и если твое сообщение окажется третьим, я перезвоню тебе и вручу 2 билета. Пиши нам по номеру 8-915-300-106-6. Возрастная категория 12+.
2: Реклама.
3: Водомаз выгодно. Цепь из красного золота 585-й пробы всего 8490 рублей. Якорное плетение, алмазная обработка и особый блеск золота. Выбирайте свою цепь в магазинах Адамас.
4: АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УГРН 518-774-601-3670.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
11: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
12: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
13: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
12: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
14: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: слушаешь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: Итак, друзья, я напоминаю, что Love Radio дарит возможность получить два билета на шоу Ольги Бузовой «Разрешаю себе», которое состоится уже завтра, 2 октября, на сцене Life Arena. И прямо сейчас я вручаю два билета Светлане. Света, большой привет, ты в эфире.
2: Добрый день, всем добрый день.
1: Так, ну что, расскажи, рада, что так все получилось?
2: Очень рада, неожиданно.
1: Света, я тебя поздравляю, вручаю тебе два билета на выступление Ольги Бузовой 2
2: Спасибо.
1: Октября. Состоится оно на сцене Life Arena. Расскажу, с кем пойдешь на события.
2: Пойду с мужем, если муж не пойдет, позову подружку.
1: Хорошо, передавай привет от команды Love Radio тому, кого выберешь обязательно. И просьба, поделись фотографиями, расскажи, как все прошло, напиши нам, хорошо?
2: Обязательно.
1: Замечательно.
2: Всем привет, всем хорошего дня, муж, привет.
1: Супер, спасибо, Света, и тебе хорошего дня. Желаем тебе также приятных и незабываемых впечатлений от грядущего события. Ну и мы с вами движемся дальше. Впереди много хорошей музыки на горизонте. Музыкальным у нас Ариана Гранде, The Weeknd и многие другие.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Реклама.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: новая песня о любви.
1: Всем салют, это Филатов и Кэрос. Встречай осень и вспоминай летние ночи под наш совместный трек с Деннисом First Sweet Summer Nights.
0: В эфире Love Radio.

0: А трек, навсегда вошедший в историю благодаря нашим с вами рилсам, в частности, это Баинзях Чомот Шаде. Спустя долгое время, услышав его, будем ностальгировать по 26-му году, но это будет не скоро, а в ближайшем будущем. В ближайшие минуты этого часа у нас Teddy Swims, Bad Dreams, Tiesto и Karol G, Don't Be Shy. После короткой паузы и еще больше саундтреков твоей любви в новом часе здесь в эфире Love Radio.
1: Реклама.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
9: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
10: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
9: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
11: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
12: Согласно анализу ООО Jason & Partners Consulting от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа дня.
2: Любые твои планы на этот четверг скрасим порцией 100% хитов и саундтреков твоей любви. В ближайшие 20 Нелли Фуртадо, Валя Дмитриенко. Остаток часа дойти. Take me there. Меня зовут Максим Абдуллин. Ты слушаешь.

0: Jazz Boy Music Sounds в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот лишь некоторые из тех хитов, которые отметятся в следующие 40 минут этого часа под занавес. Beautiful People, David Guetta и Sia. За экватором часа AV, Meet Me in the Dark. DJ Goji, Jason Derulo, Meet Chico, после короткой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
5: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
6: Чтоб спать теплее стало, лучше купить себе одеяло. Чтоб дома была обстановка спокойная, сушилка нужна для белья напольная. В сети магазинов «Милый дом» напольные сушилки для белья от 899 рублей. Одеяло в ассортименте от 699 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ДК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
7: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

нам транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Зиверт, «Газ». Только что в эфире Love Radio. Газуем мы сегодня с вами в единственном и верном направлении к финалу рабочей недели. Отдельный привет, кстати, всем кофеманам. Международный день кофе отмечается сегодня на календаре 1 октября. Запомним, наверняка этого хватит, чтобы сегодня любимый напиток пить в больших количествах, чем обычно. Хотя, как вы знаете, для этого праздника ждать не обязательно. Поэтому всем, кто сегодня трудится в офисе, поднимем чашечку кофе, чокнемся, как говорится, и идем далее. У нас впереди много 100% хитов Benson Boone, Beautiful Things, Айова Ми, Эйви, Meet Me in the Dark и еще больше саундтреков твоей любви после короткой паузы.
1: По данным мира сети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 9 градусов.
2: Реклама. Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
5: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» — новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО СЗ-3СТМ-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: музыкальный флешбэк из 2019-го. Roses, Сен-Джон и Манбек. Для последнего, кстати, громеносная работа, как помните. Только что в эфире Love Radio, ну и здесь же в ближайшие минуты этого часа и финальные Дэвид Гетта и Sia, Beautiful People, Holiday Boy, Пожары после короткой паузы и еще больше саундтреков твоей любви в новом часе. Дождитесь.
1: Реклама.
2: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс Консалтинг от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь ты.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
10: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
11: Любимая, там дождь. Возьми такси.
10: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
12: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
13: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
14: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
15: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
14: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет. Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
16: Я люблю тебя.
14: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
17: Мы снова танцуем.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 4 часа дня.
2: Майли Сайрус, Нилетто, Инна, Эйва Макс. И это далеко не все артисты, с которыми проведем первые 20 минут этого часа. На старте флешбек из музыкального прошлого «Моджо Лейди». Меня зовут Максим Абдулин, ты слушаешь Love Radio. Большой привет!

0: Space Persuade, Miley Cyrus. В эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот кого еще услышим в ближайшие 40 минут. Под занавес этого часа ответятся Леди Гага и Бруно Марс. Die with a smile. Чуть раньше Tempo Series с визитной карточкой Self Aware. Ну и раньше всех отметятся Мадонна и Мартин Гаррикс «Бизар». Ты слушаешь Love Radio? Это саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Сосед построил дешевле, а качество тоже. Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Город не ждет. И тормоза тоже.
8: В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
9: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Bad Memories.
1: Медуза, Джеймс Картер, Лидзю и Фэстбой, Bad Memories. Ну, на самом деле, чтобы обеспечить себе плохие воспоминания на будущее, особо стараться не нужно, да? А вот чтобы создать хорошее, вот для этого есть много способов. И один из них, очевидно, это музыка. Мы с вами хорошо знаем, что, кстати, в прошлое переносят моментально запахи и песни, поэтому предлагаю в эту субботу в качестве саундтрека для своих планов выбрать главные новинки недели, которыми мы делимся с вами в проекте Fresh Time. Здесь в эфире Love Radio с 13 до 14 часов по Москве каждую субботу и в этот раз тоже без изменений. Ну а далее в ближайшие минуты этого часа тема белорусских мыслей, тоже новинка, Сэм Фелд, Алекс Шульц, Be My Lover и Этаба Сири, Self-Aware. Совсем скоро.
2: Love Radio года. По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 8 градусов.
3: Реклама. Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
4: «Водомас» выгодно. Цепь из красного золота 585-й пробы всего 8490 рублей. Якорное плетение, алмазная обработка и особый блеск золота. Выбирайте свою цепь в магазинах «Адамас». АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: уже далекого 2008 года Риана «Russian Roulette». Этот звук будем считать знаком к тому, чтобы еще одно событие сегодня отметить. Какое-то время назад я поздравил нас всех с днем кофе, и по счастливой случайности сегодня еще и Международный день музыки отмечается. Остается лишь это все дело объединить, взять чашечку бодрящего и выяснить, с кем еще проведем финальные минуты этого часа. Ближе к финалу у нас Леди Гага, Бруно Марс, Дэвид и Смайл, Биби Рекс и Nobody's There и Люси Чеботина Гаргона сразу после короткой паузы.
1: Реклама. Меньше минуты.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
6: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 5 часов вечера.
2: Где бы вы ни были и чем бы ни занимались, скрасим ваши планы на этот день порцией 100% хитов. В ближайшие 20 минут Гарри Стайлс, Disco Lines by India. На старте часа Тедди Суинс, Мистер Новый Дол. Меня зовут Максим Абдуллин. Это

0: Новинка Crazy For You Swish. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Love Radio. И вот с какой музыкой проведем следующие 40 минут. Ближе к финалу этого часа Леони Ибран, The Weeknd. За экватором Шакира и Бёрна Бой. Дай-дай. И уже через 4 минуты в пауза Magnetic. Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Тем, кто с порядком жилища дружен, набор для уборки очень нужен. Сделаешь точно поступок верный, когда себе купишь коврик преддверный. В сети магазинов «Милый дом» наборы для уборки веник и совок от 119 рублей. Преддверные влаговпитывающие коврики от 129 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмо». «Милый дом» — все нужное в нем.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
5: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
6: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.

0: свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: Лавradio.ru.
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Лав Радио. Для лиц старше 16 лет.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни.
4: Застройщик ООО СЗ-3СТМ-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.
6: Радио.

0: Ava Max, My Oh My, из 24-го, только что в эфире Love Radio. Впереди еще больше саундтреков твоей любви из разных лет. Впереди Madonna, Justin Timberlake, Timberland, 4 Minutes из музыкального прошлого, Маркул, Тося Чайкин, Стрелы и Леон Ибран, The Weeknd, сразу после короткой паузы в этом часе. Ну а новые 60 минут начнем с порции актуальных новостей.
1: Реклама.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: Телеканал СТС представляет.
4: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ.
8: Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00.

0: для музики.
1: І ще більше любові.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 6 часов вечера. Love News.
2: Пополнять счета можно будет через сторонние банкоматы. В офисах хотят ввести детские комнаты. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Россияне с 1 октября смогут пополнять свои счета наличными через банкоматы сторонних банков с помощью системы быстрых платежей. Деньги автоматически зачислятся на счет другой финансовой организации. За одну операцию можно внести до 25 тысяч рублей, в сутки до 50 тысяч, в месяц до 200. В МВД планируют выстроить регистрацию электросамокатов по аналогии с транспортными средствами через запись на госуслугах. Подчеркивается, что после разделения понятий средств индивидуальной мобильности, мопед и другие, для них будут установлены определенные правила движения. В российских офисах могут появиться детские комнаты. С такой инициативой выступила первый зампред комитета Госдумы по информполитике Марина Ким. По ее мнению, мера будет удобна для мам, а также станет еще одним преимуществом работодателя. Подобные элементы уже существуют в общественных местах, в аэропортах, ресторанах и торговых центрах. Самый дорогой тур с мая по сентябрь был продан более чем за 30 миллионов рублей. За эту сумму россияне почти на месяц отправились в Анталию. В рейтинг самых небюджетных поездок также вошли путевки за 23, 19 и 18 миллионов. Все они в Турцию. Криштиану Роналду грозит дисквалификация за отъезд из сборной Португалии. Согласно регламенту, за самовольное покидание расположения сборной игрок может быть отстранен от матчей на срок до 6 месяцев и наказан штрафом до 1000 евро. Нейросеть дописала второй том «Мертвых душ». Теперь поклонники Николая Гоголя смогут почитать версию продолжения романа от ИИ. Работа над проектом продолжалась полтора года. За это время нейронка придумала тексты, даже иллюстрации. Правда, за книгой стоят не только умные технологии. Сюжет контролировали люди. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
3: Колоссальный привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте. В ближайшие 20 минут этого часа звонки. Камила Кабейо, Another. На старте часа Britney Spears, You Drive Me Crazy. Ты слушаешь Love Radio.

0: Новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio, это Звонкий. Прямо сейчас здесь будет красота. Именно так называется мой новый трек. В эфире.

0: слушаешь Лав-Радио.
1: Звонки и красота только что. И говоря о красивом, я напомню, что Лав-Радио дарит тебе возможность отправиться на единственное эксклюзивное шоу Ольги Бузовой «Разрешаю себе», которое пройдет в Лайф-арене уже завтра. Это шоу коснется каждого, потому что вдоль всей арены будет смонтирована специальная дорога, которая позволит артистке в буквальном смысле долететь до самой дальней трибуны и самая длинная в истории российских шоу авансцена 200 метров. Если хочешь оказаться на грядущем выступлении Ольги Бузовой, прямо сейчас пиши в мессенджер Макс Лав-Радио сообщение с любым текстом, и если твое сообщение окажется первым, я перезвоню тебе и вручу 2 билета. Пиши нам по номеру 8-915-300-106-6, возрастная категория 12+.
2: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20-66-66.
7: «Лаврадио».

0: Саундтрек твоей любви. Love Radio. Радио. Новая песня о любви.
1: Chemo Sounds. Rise Low.
0: В эфире Love Radio.

0: Ты слушаешь Love Radio.
1: Это Kima Sounds, Rise Low. Только что в эфире Love Radio. Я здесь же напомню, что мы дарим возможность получить два билета на шоу Ольги Бузовой. Разрешаю себе, которое состоится уже завтра, 2 октября, на сцене Life Arena. И прямо сейчас два билета я вручаю Владимиру. Вову, большой привет, ты в эфире.
2: Доброго вам.
1: Да, привет-привет. Я тебя поздравляю, Вов. Два билета на выступление Ольги Бузовой, который пройдет завтра в Life-арене. Твои. Расскажи, пожалуйста, с кем пойдешь на события.
2: Ну, попробуй с женой, если сможем билет достать.
1: Супер.
2: На самолет.
1: Отлично. Как зовут жену?
2: Валентина.
1: Валентине большой привет передавает команда Love Radio. И присылайте нам обязательно снимки, как сходите. Расскажите вообще, поделитесь впечатлениями. Хорошо, договорились?
2: Договорились.
1: Супер, отлично, Владимир. Желаем вам приятных и незабываемых впечатлений от события. Ну а мы движемся дальше. Впереди у нас Vanatec, Cherry Lips, Mooney Naboo, Slow Down прямо сейчас и много других саундтреков твоей любви.
0: Love Radio. Love Radio.

0: Вон так, Cherry Lips. Только что в эфире Love Radio. Кстати, вроде как в тренде сейчас бордовый, а вишневый и бордовый, ну, для меня, по крайней мере, где-то рядом находятся. О том, что еще можно почитать о трендовом и современном на сайте loveradio.ru и в наших социальных сетях. Каждый день появляется обновление о том, что сейчас, собственно говоря, и трендовое в соцсетях, и не только, что обсуждается, слушается и так далее. Но на сайте loveradio.ru в специальной вкладке с онлайн-радиостанциями еще и много онлайн-плейлистов самой разнообразной музыкой, Love Dance, Love Power, K-Pop и многие другие направления ты найдешь там же. Здесь же после короткой паузы впереди Ice Gerget и Zivert Bank, Shamza, Fire on the Dance Floor и Алоки Халит, Dive into Me. Совсем скоро.
1: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 8 градусов.
2: Реклама. Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
4: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20-66-66.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: саундтрек к очень странным делам. Бартон, Running Up That Hill, только что в эфире Love Radio. И если дела сегодня действительно идут странно, значит, трек подобран верно. Но, во-вторых, день на день не приходится, поэтому уже завтра все точно будет по-другому. И к этому случаю мы тоже саундтрек найдем. Впереди у нас Tate McRae, Sports Car, Fastboy, Music Sound, под занавес этого часа. И еще больше саундтреков твоей любви и актуальных новостей в новых 60 минутах. Меня зовут Максим Абдуллин, ты слушаешь Love Radio, оставайся с нами.
1: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
7: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: Много музыки. Много
1: музыки. И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 7 часов вечера. Love News.
2: 13-ю зарплату могут сделать обязательной. Названы факторы, негативно влияющие на сон. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Госдуме предложили на законодательном уровне закрепить 13-ю зарплату для бюджетников. Сейчас руководство госорганизации не обязано начислять такую выплату. По документу ее минимальный размер не может быть меньше среднемесячного заработка сотрудника за предыдущие 12 месяцев. Средний чек на ремонт машины в России за 8 месяцев вырос на 14% до 13 400 рублей, сообщает Коммерсант. Помимо замены масла и расходников, россияне чаще приезжают с проблемами подвески, двигателя, трансмиссии, электрооборудования. Стоимость работ за год увеличилась в среднем на 10-15%. В российских школах появится единое телевидение, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, на переменах и после уроков детям будут показывать различные фильмы и ролики, необходимые для обучения. Проект стартует в пилотных 15 регионах, и по его результатам уже с 2027 года может появиться во всех учебных заведениях страны. Названы факторы, негативно влияющие на сон. Так, по словам врачей, его качество могут ухудшить гаджеты, рабочие задачи и плотный ужин перед отдыхом. Помимо этого, засыпанию мешают эмоциональные фильмы, выяснение отношений и курение. Нежелательно и пить слишком много жидкости на ночь. Это может привести к частым пробуждениям. В Нацгвардии Мексики появилась чихуахуа. Хозяева отказались от собаки, и тогда ее приютили местные силовики. Сейчас пес учится поисково-спасательной работе, весит около 7 килограммов и имеет рост всего 21 сантиметр. Но, несмотря на это, тренируется наравне с крупными коллегами. Вместе с ним в Нацгвардии страны служат около 350 животных, большинство из которых немецкие овчарки и лабрадоры. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
3: Ну что, осень оказалась не такой уж и страшной, как нам рассказывали. Будем надеяться, что дальше будет, ну, как минимум, не хуже. Ну, а если что, мы точно придумаем вариант, как согреться. Это Love Radio, с тобой Дима Вебер.

0: Только что в эфире Love Radio, Алиф Арбен и Рена Миллер с работой Body Talk. Конечно, психологи советуют прислушиваться к телу, но я бы так категорично этому не следовал, потому что чаще всего, ну вот мое тело, например, либо просит полежать, либо поесть. Ну а если тело вдруг просит хорошей музыки, то в этом ему точно не стоит отказывать в ближайшие 40 минут в нашем эфире. Юлианна Караулова со свежей работой «Москва, река». Cat's Eye, Animal. Ну и совсем скоро Анна Асти, «Царица». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: В милом доме все найдете без проблем. Здесь совершите покупки любые. Даже если обувной вам нужен крем или новые перчатки требуют родные. В сети магазинов «Милый дом» крем для обуви «Эффектон Макси» 100 мл 29 рублей. Мужские, женские и детские перчатки в ассортименте от 85 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». Милый дом, все нужное в нем.
5: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Водомас выгодно. Цепь из красного золота 585-й пробы всего 8490 рублей. Якорное плетение, алмазная обработка и особый блеск золота. Выбирайте свою цепь в магазинах Адамас. АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УГРН 518-774-601-3670.
2: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Лав Радио.
2: Слушай Лав Радио дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Лав Радио.
1: Включаю Лав Радио. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 8 градусов.
5: Реклама. Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
6: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечный.

0: мурашки, конечно. Это вам не советы, друзья, и прогнозы от родственников. Они точно определяют, нравится нам человек или нет. Так что не забываем обращать на это внимание. Только, знаете, главное не делать это в неотапливаемых помещениях. Тут можно запутаться, это любовь или отсутствие батарей. Ты слушаешь Love Radio, с тобой Дима Вебер в ближайшие 10 минут. Hit Stars от Pnau Bibirexi. Ну а завершим этот час работой I Follow Readers от Lucky Lee. Всем классного вечера.
1: Реклама. Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Дочка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
2: Фантастика.
3: Бизнесу быть. Дочка Банк.
4: ПАО «Дочка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Дочка». Подробности на дочка.ком. 18+.
5: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
6: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
8: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3. Крепкий и надежный. Havail H5. Рамный и просторный. Havail H7. Динамичный и уверенный. Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
10: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
11: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо-сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
12: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
13: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
14: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
15: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
16: Любимая, там дождь. Возьми такси.
15: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
17: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк Онлайн.
18: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 0+.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 8 часов вечера. Love News.
2: Для самозанятых вводят новые правила. Жителям Сингапура будут оплачивать первое свидание. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Для самозанятых, которые получают заказы через агрегаторы и маркетплейсы, с 1 октября вводится новое правило. Теперь, если такой исполнитель работает на одного и того же клиента 60 часов в месяц или более полугода, платформа должна будет приостановить выдачу и прием новых задач между ними. При этом у самого специалиста сохраняется право брать задания у других заказчиков через эту же площадку. Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Швеция перестали признавать российские 5-летние загранпаспорта. Об этом сообщает РБК. С 1 октября такие документы не принимают уже 15 стран Шенгенской зоны. Для поездок туда россиянам потребуется 10-летний биометрический документ, позволяющий выезжать за границу. Производители одежды стали сокращать ассортимент больших размеров, пишет Лента.ру. Аналитики связывают тенденцию с растущей популярностью препаратов для снижения веса. В новых коллекциях заметно уменьшается число моделей XL и выше. При этом на вторичном рынке ситуация обратная. Продажи женских вещей плюс сайз в этом году выросли более чем на 17%. Правительство Сингапура будет оплачивать первое свидание своим жителям. Анкету нужно подтвердить через местные госуслуги. Дальше сервис предлагает одного человека, на общение с которым дает 72 часа. Если пара соглашается на встречу, приходит в предложенное место и делает совместное селфи, получает ваучер на компенсацию расходов. Пока сервис тестирует на госслужащих, но позже обещают открыть для всех. Таким образом, власти хотят исправить демографическую ситуацию в стране. Еще больше интересных новостей, актуальной информации и истории о любимых знаменитостях ищи в официальной группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова. Встретимся ровно через час.
3: Ну что, друзья, официально настраиваемся на перспективу последнего рабочего дня. Этот вечер точно подарит что-то особенное, особенно если ты веришь в знаки судьбы. Это Love Radio, Дима Вебер. Сейчас откроют Мадонна и Мартин Гэрикс. Bizarre.

0: Авторадио.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом.

0: шепотом, спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные.
1: Love Radio.

0: сегодня музыкальный час на волнах Love Radio, Фаузия и работа Unethical. Конечно, хотелось бы побывать на живом выступлении этой артистки, потому что фанаты описывают ее концерты как колдовской ритуал или сеанс экзорцизма. Настолько мощная энергетика исходит от певицы, выступающей в летящих белых платьях, напоминающих наряды жриц. Ну что ж, звучит заманчиво. Касаемо музыкальных перспектив, в ближайшие 40 минут в нашем эфире Анна Немченко и Дава «Плавит». Диджей Годжо, Джейсон Деруло, Мелоди, Мичико. Тедди Свимс, Мистер Новерл, следующий в очереди. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Если

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
10: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске. 20-66-66.
11: «Лаврадио».
12: «Лаврадио». Мы любим музыку.

продолжение музыкального часа на волнах Love Radio Duke Demon Ocean Drive. И, кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.

0: мгновение ранее на волнах Love Radio Vice, работа Wait Game, бесконечности и ожидания. Иногда, конечно, полезно не спешить, но и на расписание будет не лишним посматривать. Возможно, ваш рейс уже улетел, так что ищем лучшие пути в жизни и не стоим на месте. Меня зовут Дима Вебер, в ближайшие 10 минут в нашем эфире Sexy and I Know It. Ну а под занавес час Ариана и трек Diamonds.
1: Реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVLF.ru. 13+.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries.
9: Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
10: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
11: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
12: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
13: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
14: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
15: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики. Рифгаш.
16: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
17: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
18: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
19: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
20: Фантастика.
21: Бизнесу быть. .банк.
22: АУ .Точка. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк.». Подробности на .com. 18+.
23: Телеканал СТС представляет.
24: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
25: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
24: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов вечера. Love News.
2: Билеты на поезда дальнего следования подорожают, сумерки бьют рекорды. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Билеты на поезда дальнего следования в плацкартные и общие вагоны подорожают с 1 октября. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. По данным организации, тарифы в этом сегменте вырастут на 9,2%. При этом на купе и СВ мера не распространяется, так как цены в этих категориях перевозчики формируют самостоятельно. Аферисты обманывают россиян под видом звонков из военкомата, рассказали в МВД. Злоумышленники убеждают жертву, что ей якобы нужно записаться на прием для уточнения данных или замены документов. После этого мошенники просят назвать код из СМС. По их словам, это номер электронной повестки. Особенно схема актуальна в период осеннего призыва. В Москве открылись два новых мобильных пункта вакцинации от гриппа, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Первый появился на Воробьевых горах. Там под эти цели оборудовали кабинку канатной дороги, которая стала настоящим арт-объектом. Еще один павильон установили в Зарядье. Теперь сделать прививку вне поликлиники можно ежедневно, без предварительной записи, в 20 мобильных пунктах. Перед прививкой врач осматривает пациента. Процедура занимает 10-15 минут. С собой достаточно взять паспорт при наличии полис УМС. Процедуру также проводят в поликлиниках, школах и детских садах. В России на фоне аномально теплой осени продлился сезон активности клещей, пишет РИА Новости. По словам экспертов, закончится он только с устойчивыми заморозками. В этот период опаснее всего совсем мелкие насекомые. Они остаются на человеке дольше. Повторный показ саги «Сумерки» в России вызвал небывалый ажиотаж. Под воздействием ностальгии зрители по всей стране скупают книги и одежду, связанные с героями, и даже устраивают флешмобы в кинотеатрах. Сборы с проката уже превысили 300 миллионов рублей. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
3: Если не хочешь провести выходные скучно, то начинай планировать их уже прямо сейчас. С лучшими вариантами, компанией, конечно, музыкой поможет Love Radio. С тобой по-прежнему я, Дима Вебер. На старте Леди Гага, Алехандро.

0: продолжение музыкального часа на волнах Love Radio. Topic and Heart Blind.
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».

Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж. Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: продолжение музыкального часа на волнах Love Radio. Кэти Перри, Алесса, Then I'm Gone. Ну а я напомню, что у тебя есть возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chart на телеканале Муз ТВ. Это специальная подборка клипов, плюс возможность общаться прямо в эфире. Для этого нужно отсканировать QR-код с экрана, и лучшие признания в любви или сообщения о знакомстве окажутся еще и на волнах Love Radio. Их можно будет услышать по средам в вечернем эфире. Проект можно смотреть по четвергам в 16 часов и по пятницам в 9 утра, категория 16+.
1: Love Radio года. По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 8 градусов.
2: Реклама. Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Продолжение музыкального часа на волнах Love Radio. Феликс Йен и Сара Берриос работали Now the Good Time to Be. Возможно, для кого-то это послужит знаком свыше. Если вы что-то давно откладывали, самое время это сделать. Касаемо музыкальных перспектив, сразу после рекламы мод и любовь как спецэффект. Ну а завершим этот час вместе со Феликс Бекстер и работой Murder on the Dance Floor.
1: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
4: ОРВВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, Красную область, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
5: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
6: Фантастика.
7: Бизнесу быть. Точка банк.
8: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
9: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 веб-видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
10: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
11: Дорогой, а что это ты напеваешь?
10: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
11: О, нам давно нужна зимняя резина.
10: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
12: Шины, диски куплю в колесо.ру.
13: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
14: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
15: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
16: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
17: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
18: Я люблю тебя.
17: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов вечера.
2: Самое время вздохнуть поглубже. Впереди последний рабочий день и заветные выходные. Ну а пока вечер в компании любимых треков. Это Love Radio. С тобой Дима Вебер. Час откроет Fastboy Music Sounds.

0: продолжение музыкального часа на волнах Love Radio. Айова и работа мы. Да уж, действительно, эти невесты странный народ. Сначала «Не зови меня, Зая, зови меня замуж», а потом «Я открытая книга с интересным сюжетом». Но на всякий случай положи на место. В общем, предлагаю разобраться подробнее в этих деталях и вернуться уже к обсуждению позже. Но вообще, конечно, с женами как-то полегче будет. Касаемо музыкальных перспектив, вот что услышим в ближайшие 40 минут. Holy Flame, «Тону». Gayazov's Brothers, Santa Lucia. Ave, Meet Me in the Dark. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

продолжение музыкального часа на волнах Love Radio. Mabel, don't call me up. Обычно эту фразу я говорю своему будильнику, но, друзья, нам повезло. За окном вечер, темно, осень. В целом, очень романтично. Я приглашаю тебя на сайт loveradio.ru. Там в разделе Big Love 20 ты можешь проголосовать за любимых артистов и повлиять на их расположение в главном музыкальном чарте. И уже завтра в 6 вечера мы узнаем, как распределились ваши голоса.

0: одну.
1: В продолжение музыкального часа на волнах Love Radio Holy Flame работает одну. Да уж, действительно, иногда девушки бывают настоящими спасательными жилетами, спасательными кругами и надувными матрасами. Так что спасаемся от глубоких вод в объятиях своих любимых. Меня зовут Дима Вебер, это радио ваше любимое. Ну, конечно, это Love Radio. Через несколько мгновений в нашем эфире Леди Гага и Абракадабра, далее Джастин Тимберлейк и Секси Бэк, ну а завершим вместе Зиверт и Работа и Лайф.
2: Реклама.
3: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 веб-видео. Подробности на сайте 6+, КОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
5: О, РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Полоцк, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
6: Телеканал СТС представляет.
7: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
8: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
7: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00.
9: Для лиц старше 16 лет.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов вечера.
2: Четверг дарит не только усталость, но и приятное ожидание приближающихся выходных. Так что глубокий вдох, впереди пятница, и это точно супер. Ты слушаешь Love Radio, с тобой Дима Вебер на старте.

Продолжение музыкального часа на волнах Love Radio. Kato, Turn the Lights Off. Кстати, этот трек от известного датского диджея вновь стал популярным поразительным образом, появившись на одну серию, на несколько мгновений про друзей и соседей сериал называется. И вот снова он в строю. Так что, друзья, камбэки возможны. Только самое главное, чтобы это делали не наши бывшие. Что же касается музыкальных перспектив, в ближайшие 40 минут услышим Сергей Лазарев «Тут или там». Лирик аутентичная. Ну и совсем скоро Мадонна и Мартин Гэрикс «Bizarre». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Сейчас продолжает Анна Неклоп и Алифар Бен с работой Supergirl. А я приглашаю тебя на сайт loveradio.ru. Там в разделе Big Love 20 ты можешь проголосовать за любимых артистов и повлиять на их расположение в главном музыкальном чарте. И уже завтра в 6 вечера мы узнаем, как распределились ваши голоса.
1: Love Radio года. По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 8 градусов.
2: Реклама. Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
1: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

Только что на волнах Love Radio Сергей Лазарев. Тут или там, Сергей точно плохого не посоветует в разгаре дня, в разгаре ночи. Люби, танцуй, как в последний раз. Ну что ж, обязательно попробуем. А пока о планах на остаток этого часа. Впереди нас ждет Disturb с работой The Sound of Silence, My Michelle, LSP, Курточка. Ну а завершим этот час вместе с группой Pussycat Dolls.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полночь.
2: Совсем скоро мы отдохнем от планов и дедлайнов. Пятница стучится в нашу дверь, и кажется, она пришла не одна, с очень классными выходными. Это мы скоро проверим, а пока вечер, любовь, Love Radio. С тобой Дима Вебер, на старте Teddy Swims.

0: достаточно.
1: Только что в эфире Love Radio by India и свежий трек «Спектакль». Ну, я не знаю, где такие люди существуют, которые не любят сладкое, а любят пеппер, особенно ночью, когда просыпаешься и холодильник так манит тебя к себе недоеденным кусочком торта, и ты думаешь, боже мой, за него я сейчас точно готов отдать многое. Это Love Radio, меня зовут Дима Вебер. Что же касается музыкальных планов, вот что мы услышим в ближайшие 40 минут. Филатов и Кэрос, Dennis First, Sweet Summer Nights. Warner, Ларин, Let Me Forget You. Совсем скоро Шакира, Burn a Boy, Die Die. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

продолжение музыкального часа на волнах Love Radio, Кайго и Парсон Джеймс с работой Stole the Show. Ну а я напоминаю, что теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.

Продолжение музыкального часа на Монах, Лав Радио, Егор Крид и Молли с работы «Если ты меня не любишь, то я тоже нет». Ну вот что хочется сказать. Все мы недавно видели это видео с концерта Егора Крида, на котором парень, ну, вроде бы поправился, и тут вся злая часть Рунета пришла его за это скуфить и хейтить. Ребят, ну, можно поправиться. Жизнь долгая, когда-то худеем, когда-то поправляемся, когда-то становимся добрее. Давайте все-таки приблизимся к этому моменту и будем ценить друг друга не за внешность, а за добрые поступки, которые мы совершаем. Это Лав Радио, меня зовут Дима Вебер, впереди Гвен Стефани, работа Cool, Chapel Roan и Дима Билан с работой «Молния» в завершении часа. Я же Дима Вебер, с вами прощаюсь, услышимся завтра на любимой волне. Пока! Лав Радио.

0: Много музыки. Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске. Час ночи. Love Radio.

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю «Лав радио».
2: Слушай «Лав радио» дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи «Лав радио».
1: Включаю «Лав радио». Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: больше минуты.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
5: РБ Украина 124 77 00 47 19 19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.

0: музыки. До музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа ночи.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: голос за любимую песню прямо сейчас.
1: Loveradio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
1: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
8: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
9: ООО РВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской область. Подольск. Деревня Каледина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.

0: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
1: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Городск. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина. Территория. Индустриальный парк Калитина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.